Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой. А за матросской слободкой тополя в лучах далеких.

Она на привалах грезилась, родимая земля. Звала слободка, нас и звали тополя. Наш путь в Бердянску был нелегок и тернистый, снова в бой трубил гарнист. А за Батроскою, слободкой тополя